0: как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
3: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
2: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
3: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
2: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
0: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
0: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
4: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
2: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
0: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
7: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
9: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
10: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Седанов считает, что выбор целей не случайен.
11: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура, все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
13: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
13: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
13: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
13: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
13: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
13: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
13: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
13: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей.
12: в Гомельской – 680.
13: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
12: 100%.
13: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
12: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
13: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
12: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
13: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
12: Около 8%.
13: 8? От всех закрывшихся?
12: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
13: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
12: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще не сложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
13: В смысле?
12: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
13: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
12: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически тарифы на коммуналку.
13: Ну да, логично.
12: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
13: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
12: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
13: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
12: Именно так.
13: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
12: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
13: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
12: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
13: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
12: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
13: То есть разница колоссальная.
12: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
13: А что может быть хуже 20%?
12: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
13: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
12: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
13: Так, и сколько это в деньгах?
12: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
13: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
12: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
13: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
12: Да, отличная аналогия.
13: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
12: Давай.
13: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
12: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
13: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
12: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
13: Так, минус 100 рублей, остается 400.
12: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
13: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
12: Угу.
13: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
12: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
13: А какие там штрафы?
12: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
13: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
12: Угу.
13: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
12: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
13: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
12: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
13: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
12: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
13: Угу.
12: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
13: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
12: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
13: Призрак.
12: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
13: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
12: Да, все риски перекладываются на потребителя.
13: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
13: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
14: Угу.
13: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
15: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
13: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
12: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
13: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
14: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
16: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так? Там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский помог. А, Кавказская это вот пленница.
17: Да, Кавказская пленница, да.
16: Когда его привезли. Да, там доктор себя вел. А у нас у медиков была такая притча, которая в обиходе называется. Говорит, что? Говорит, привезли пациента. Врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорю, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон – это я, это враг. Это вот, потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это даже у нас в психиатрических лечебницах есть беспокойное отделение, так называется, судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, ему проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается. А убил он, потому что он, или потому что это его заставило его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
1: Важный сигнал.
18: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
19: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
18: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
20: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
18: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
21: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
18: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
3: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
17: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на которые говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно безусловно, на территории Беларуси.
3: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
17: Это основа.
3: И находить контакты.
17: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
23: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
22: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
23: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
22: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
23: Гарантированный, ну-ну.
22: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
23: Слушай,
22: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
23: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
22: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
23: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
22: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
23: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
22: Громкие слова.
23: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
22: Кризисы бывают везде.
23: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций. но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то...

0: российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на копэкономии.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически

0: и уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
0: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
0: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
0: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
0: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
2: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
6: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической, инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
4: Важный сигнал.
7: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
8: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
7: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
8: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
9: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
7: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
8: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
7: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Белоруссии, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
10: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
7: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
11: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
7: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
12: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
13: Нам навязали, что пан Сахи и косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
14: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
15: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
16: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... Какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
17: Обиженные.
16: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
18: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
7: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
17: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
4: Важный сигнал.
7: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
20: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
7: Об этом сообщает влиятельное агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
20: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
7: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
21: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
7: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
21: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
7: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
22: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем, потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
7: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
0: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому создаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
3: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
1: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
1: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
1: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
1: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
1: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
1: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
1: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
1: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
1: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
1: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
1: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
1: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
1: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
1: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц – выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
1: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
1: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
1: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
1: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
1: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
1: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
1: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
1: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
1: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха.
6: тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
6: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
6: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
6: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
6: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
8: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
23: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут с
10: целый бизнес.
11: В Крыму проблема не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
25: Учим пакистанский вместе.
26: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
27: Гяра.
26: 12.
27: Бара.
26: 13.
10: Тира.
26: Четырнадцать.
10: Чодага.
26: Пятнадцать.
10: Пандрага.
26: Шестнадцать.
10: Сулага.
26: Семнадцать.
10: Сатрага.
26: Восемнадцать.
10: Атара.
26: Девятнадцать.
10: Униз.
26: Двадцать.
10: Бис.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
14: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
15: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
14: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
16: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
14: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле

0: Это лакокрасочные материалы 1300 на 6 дневки. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
1: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
0: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск, маляр, 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
1: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
2: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
1: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
3: Расчетный лист, механизатор Слуцкого завода, 483 рубля 17 копеек.
1: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
11: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы

0: договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
2: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
4: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
2: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
2: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
6: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
7: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать, мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям, и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на которые говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
6: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
7: Это основа.
6: И находить контакты.
7: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
9: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
8: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
10: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
8: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
4: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
8: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
4: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
8: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 22 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
4: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
2: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
11: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
2: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожиченко.
12: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
2: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
13: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
8: словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
13: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
8: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
14: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
8: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
16: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
15: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
16: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
15: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
17: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
15: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
17: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
15: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
18: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но, конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может. Потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
15: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
19: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и ИНН, СНИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
21: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
20: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
0: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроников. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
20: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростков России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
3: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
20: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
19: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
22: Да, тема прям горячая.
7: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
22: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
7: Ага, на бумаге.
22: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
7: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
22: Угу.
7: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
22: Логично, выручка 100 рублей.
7: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
22: Так, ну получается 126 рублей.
7: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
22: А яблок-то физически стало меньше?
7: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
22: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
7: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
22: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
7: Ходят, да.
22: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
7: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
22: Ого, приличный объем.
7: А сейчас?
22: 22-24 тысячи штук.
7: Падение на треть.
22: 100%. Падение физического объема.
7: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
22: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
7: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
22: В смысле некуда?
7: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
22: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
7: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
22: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
7: Калий.
22: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
7: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
22: В ту же Бразилию, Китай.
7: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
22: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
7: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
22: Литовский порт, да.
7: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
22: А сейчас этот маршрут отрезан?
7: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
22: Это же тысячи километров!
7: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
22: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
7: Работают. Но это работа ради работы.
22: В каком смысле?
7: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
22: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
7: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
22: Затопят?
7: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
22: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
7: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
22: Ловушку?
7: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
22: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
7: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
22: Диктует цены.
7: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
22: И просят скидки?
7: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
22: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
7: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
22: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
7: А в нефтянке все еще жестче.
22: С нефтепродуктами тоже скидки.
7: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
22: А сейчас?
7: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
22: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
7: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
22: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
7: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
22: И сколько страна на этом теряет?
7: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
22: В год?
7: В месяц.
22: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
7: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
22: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
7: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
22: Ну почему сразу деградации?
7: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
22: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
7: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
22: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
7: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
22: То есть просто собирают из чужих деталей?
7: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
22: А в чем риск-то?
7: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
22: Так.
7: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
22: Угу.
7: а может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАФ». С теми же самыми деталями.
22: Но дешевле?
7: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
22: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
7: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
22: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
7: Ага.
22: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
7: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
22: Ого!
7: Экономика тупо живет в долг.
22: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
7: Да, 14,4 миллиарда долларов.
22: Ну вот, огромная подушка безопасности?
7: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
22: И отлично. Золото – самый надежный актив.
7: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
22: Но золото можно продать на бирже?
7: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
22: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
7: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
22: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
7: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
22: Обалдеть.
7: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
22: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
7: Абсолютно.
22: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
7: Это статистический мираж.
22: В смысле?
7: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
22: А какая реальная безработица?
7: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
22: Это как?
7: Человек не уволен, но…
22: Но?
7: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
22: Ага, и платят меньше.
7: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
22: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
7: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
22: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
7: Например?
22: Ну, сложная химия.
7: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
22: Инженеры.
7: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
22: И куда они?
7: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
22: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
7: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
22: Да уж.
7: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
22: Цены растут.
7: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
22: Угу.
7: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
22: А внутри страны дефицит.
7: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны
22: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
7: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
10: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
15: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
11: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
15: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
12: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
15: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
23: Я боюсь, меня начнут камнями в Москве кидаться.
24: Нам навязали, что пан Сахий косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
25: Мне кажется, белорусы более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
26: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
27: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
28: Обиженные.
27: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
29: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
15: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Что опять не так? Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу 3 предприятий Беларуси.
10: Под усиленный контроль попали Слуцкий сыродельный комбинат, Гродненский мясокомбинат и Молочные горки. Все 3 предприятия находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.
15: Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. При этом все 3 производителя обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусской молочки и других продуктов неприступной крепостью, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
0: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
2: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
15: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда

0: А вам, враги, которые организуют склоки, вот, эти мафиозные сволочи, всем вам отбой, отвал, и не прикасайтесь к святому братцу.
1: По словам экспертов, белорусскому бизнесу регулярно вставляют палки в колеса на рынке союзного государства. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Объясняют это заботой о российском потребителе, но на практике такие решения бьют по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. Но если у вас есть жалобы на проблемы с бизнесом, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
4: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
3: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
4: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
3: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
5: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
3: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
6: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
3: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
7: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
3: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Николай Снопков о взаимодействии Беларуси и Китайской Народной Республики.
9: Это очень высокий уровень сотрудничества. Это один из самых высоких уровней сотрудничества Китайской Народной Республики со странами мира. Но хочу вам сказать о том, что на состоявшейся недавно встрече товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко лидерами было отмечено, что созрело, настал новый исторический этап для углубления нашего сотрудничества по всем направлениям.

0: направлении. Это говорит о том, что эта планка будет в ближайшее время превышена за счет другого уровня. Как мы понимаем, скорее всего, и как говорят об этом последние события, последние задачи и последние программные документы взаимодействия с Китаем, как мы понимаем, речь идет прежде всего о практическом сотрудничестве. О практическом сотрудничестве в инвестиционной, технологической и экономической сферах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
2: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
3: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем. Вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
2: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
4: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высок.
2: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
1: Синий.
5: Нила.
1: Коричневый.
5: Бура.
1: Зеленый.
5: Сабз.
1: Оранжевый.
5: Наранджи.
1: Фиолетовый.
5: Джамуни.
1: Красный.
5: Сурх.
1: Белый.
5: Сафед.
1: Желтый.
5: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст. заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель о том, как не ошибиться при покупке объекта на электронной площадке.
7: Ну, новичкам, конечно, я бы прежде всего рекомендовала неформально подходить к изучению заинтересовавшего их лота. То есть не только ограничиваться изучением информации, размещенной у нас на сайте, а выехать на место, связаться с организатором, либо с продавцом, пройтись, открыть здание, посмотреть, оценить, посмотреть участок, размеры участка, какие коммуникации существуют на этом участке, оценить это все, надо электричество, не надо электричество, где вода, где колодец, чтобы это все понимать. Для электронной площадки, когда вы выйдете, оцените свои возможности, ведь может не один участник быть, их может быть несколько, то есть начнется конкуренция так. за торги, может захлестнуть азарт аукциона. То есть вы заранее должны просчитать сумму, на которую вы готовы пойти для приобретения этого участка, то есть определить для себя бюджет, который вы уверена, что вы его отдадите. У нас на площадке также есть такой функционал, как стоп-приказ называется. То есть покупатель может ввести лимит своей суммы и уже спокойно наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о том, что... То есть машина за него будет делать ставки, естественно, в пределах оговоренного лимита им оставленного.
8: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
2: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
2: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшие дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге Логойск было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
10: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
2: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
2: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
11: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
11: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
11: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
11: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
11: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
20: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
19: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
20: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
19: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические, окажутся под ударом.
19: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
19: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
0: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
19: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
11: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
11: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
11: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
11: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
11: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
3: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
3: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
3: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
3: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
3: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
3: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
3: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
3: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
3: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
3: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
3: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
3: Около 8%.
21: 8%? От всех закрывшихся?
3: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
3: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
3: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
3: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
21: Ну да, логично.
3: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
3: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
3: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
3: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
3: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
3: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
3: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
3: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
3: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
3: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
3: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
3: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
3: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
3: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
3: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
3: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
3: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
3: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
3: штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
3: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
3: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
3: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
3: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
3: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
3: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
3: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
3: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
3: Угу.
21: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
3: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
21: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
3: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
21: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
3: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
4: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так? Там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский, помог. А, «Кавказская» это вот пленница.
5: «Кавказская пленница», да.
4: Когда его привезли... Да, да. Там доктор себя вел. Так, а у нас у медиков была такая притча, которая в обиходе называется. Говорит, что? Говорит, да, говорит, привезли пациента. Угу. Врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорит, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон – это я. Это враг. Это да. Вот, потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это, даже у нас в психиатрических лечебницах есть беспокойное отделение, они так называются, судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, ему проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается, а убил он, потому что он... Или потому что это его заставило его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
18: Важный сигнал.
2: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
10: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
2: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиции белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
22: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
2: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
1: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет и меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
2: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
5: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
7: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать. Мы должны быть более активными. Мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
5: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
7: Это основа.
5: И находить контакты.
7: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
24: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
23: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
0: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
23: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
0: Гарантированный, ну-ну.
23: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
0: Слушай, ну...
23: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
0: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
23: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
0: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
23: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
0: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
23: Громкие слова.
0: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии.

0: Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато

0: Эти станки работают, они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
3: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
3: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
3: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
3: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
3: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
2: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
3: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
7: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
5: Важный сигнал.
8: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
9: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
8: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
9: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
8: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
8: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
8: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
10: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
8: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ.
11: вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
9: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
8: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
12: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
8: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
13: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
8: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
14: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
15: Нам навязали, что пан Сахи и косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
16: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
17: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
18: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... Какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
19: Обиженные.
18: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
20: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
8: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
19: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
22: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
0: Важный сигнал.
8: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
23: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
8: Об этом сообщает влиятельное агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
23: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем в мае. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
8: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
24: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
8: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
24: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
8: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
1: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но, конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может. Потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
8: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
2: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успеха в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
4: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
5: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
3: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
5: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
3: Ого.
5: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
3: То есть смертность выше рождаемости.
5: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
3: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
5: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
3: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
5: Да.
3: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
5: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
3: 800 тысяч?
5: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
3: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
5: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
3: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
5: Именно так.
3: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
5: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
3: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
5: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
3: То есть профессиональное самоубийство.
5: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
3: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
5: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
3: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
5: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
3: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
5: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
3: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
3: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
3: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
5: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
3: Да.
5: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
3: Так, Давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
3: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
3: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность. И, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
3: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
3: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
3: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
3: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
3: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
7: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
10: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
7: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
7: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Солаха.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Важный сигнал.
21: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
26: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
21: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
26: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
21: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пензин.
0: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
21: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия, в частности,

0: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
1: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ, воспитатель, одноставка 1200, воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир, это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ, это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000. В швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
0: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
1: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал, Бобруйск, маляр 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
0: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
2: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
3: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
0: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
11: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию

0: После наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
2: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
4: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
2: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
2: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
6: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
7: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на которые говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемые даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
6: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
7: Это основа.
6: И находить контакты.
7: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
9: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
8: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
10: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
8: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
4: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
8: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
4: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
8: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военное командование не думает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
4: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
2: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
11: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
2: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
12: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
2: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
13: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
8: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
13: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
8: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
14: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
8: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
16: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
15: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
16: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
15: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
17: Такой ажиотаж, скажем так, нет хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЕ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
15: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
17: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
15: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
18: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
15: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
0: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анонс НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом Telegram-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
20: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
19: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
21: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроников. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
19: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
22: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
19: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
0: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
7: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, на бумаге.
7: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть.
7: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
6: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
4: География.
6: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
6: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
6: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
7: В год?
6: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАФ» с теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
7: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
7: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
6: Человек не уволен, но…
7: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
7: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
7: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
9: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
10: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
15: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
11: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
15: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
23: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
15: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
24: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться. Нам навязали, что пан Сахи и косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
25: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
26: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
27: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
28: Обиженные.
27: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
29: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
15: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Что опять не так? Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу 3 предприятий Беларуси.
10: Под усиленный контроль попали Слуцкий сыродельный комбинат, Гродненский мясокомбинат и Молочные горки. Все три предприятия находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.
15: Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. При этом все три производителя обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусской молочки и других продуктов неприступной крепостью, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
2: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно.

0: Надеюсь, не будет.
1: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции сразу 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
2: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
1: А постоянный покупатель сети, пенсионер Анатолий Иванович, комментирует ситуацию так.
3: Я всегда беру эту продукцию на отличного качества. А вам, враги, которые организуют склоки, вот, эти мафиозные сволочи, всем вам отбой, отвал, и не прикасайтесь к святому, братцы.
1: По словам экспертов, белорусскому бизнесу регулярно вставляют палки в колеса на рынке союзного государства. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Объясняют это заботой о российском потребителе. Но на практике такие решения бьют по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. Но если у вас есть жалобы на проблемы с бизнесом, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
6: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
5: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
6: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
5: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
7: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
5: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
8: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
5: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
9: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
5: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Николай Снопков о взаимодействии Беларуси и Китайской Народной Республики.
2: Это очень высокий уровень сотрудничества. Это один из самых высоких уровней сотрудничества Китайской Народной Республики со странами мира. Но хочу вам сказать о том, что на состоявшейся недавно встрече товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко лидерами было отмечено, что созрело, настал новый исторический этап для углубления нашего сотрудничества по всем направлениям. Это говорит о том, что эта планка будет в ближайшее время превышена за счет другого уровня. Как мы понимаем, скорее всего, и как говорят об этом последние события, последние задачи и последние программные документы взаимодействия с Китаем, как мы понимаем, речь идет прежде всего о практическом сотрудничестве. О практическом сотрудничестве в инвестиционной, технологической и экономической сферах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
3: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
4: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
3: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
5: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
3: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
7: Сяха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
1: Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель о том, как не ошибиться при покупке объекта на электронной площадке.
8: Ну, новичкам, конечно, я бы прежде всего рекомендовала неформально подходить к изучению заинтересовавшего их лота. То есть не только ограничиваться изучением информации, размещенной у нас на сайте, а выехать на место, связаться с организатором, либо с продавцом, пройтись, открыть здание, посмотреть, оценить, посмотреть участок, размеры участка, какие коммуникации существуют на этом участке, оценить это все, надо электричество, не надо электричество, где вода, где колодец, чтобы это все понимать. Для электронной площадки, когда вы выйдете, оцените свои возможности, ведь может не один участник быть, их может быть несколько, то есть начнется конкуренция за торги, может захлестнуть азарт аукциона. То есть вы заранее должны просчитать сумму, на которую вы готовы пойти для приобретения этого участка, то есть определить для себя бюджет, который вы уверена, что вы его отдадите. У нас на площадке также есть такой функционал, как стоп-приказ называется. То есть покупатель может ввести лимит своей суммы и уже спокойно наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о том, что... То есть машина за него будет делать ставки, естественно, в пределах оговоренного лимита им оставленного.
0: Новости регионов на радиосигнал.
3: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
3: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
10: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
3: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
3: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
11: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
11: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
11: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
11: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
11: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
19: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
18: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
19: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
18: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
18: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
18: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
20: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
18: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
11: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
11: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
11: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
11: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
11: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любви. любой нормальной рыночной экономике. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
21: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
21: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым? Это просто налог на право физически существовать?
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
21: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
21: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
21: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
4: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так, там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский, по-моему, «Кавказская» это вот пленница.
5: «Кавказская пленница», да.
4: Когда его привезли, да, там доктор себя вел. А у нас, у медиков, была такая притча, которая в обиходе называется... Говорит, что, говорит, да, говорит, привезли пациента, врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорит, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон – это я, это враг. Это вот, потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это даже у нас в психиатрических лечебницах есть... Беспокойное отделение, они так называются. Судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, ему проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается. А убил он, потому что он, или потому что это его заставило, его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
0: Важный сигнал.
3: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
10: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
3: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
22: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
3: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожиченко.
5: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет и меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
3: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
7: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
8: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать. Мы должны быть более активными. Мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность в Китае. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
7: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
8: Это основа.
7: И находить контакты.
8: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
24: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
23: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
24: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
23: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
24: Гарантированный, ну-ну.
23: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
24: Слушай, ну...
23: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
24: Конкурентное преимущество. Называть продажу трех четверти всего объема продукции

0: мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
0: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
0: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
0: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
0: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
0: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
0: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
0: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
0: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
0: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
0: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
1: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
0: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
1: И какой же чек?
0: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
1: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
0: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
1: Рынок просто перестраивается.
0: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
0: Технологической независимости? Серьезно?
1: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
0: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
1: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
0: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую

0: то более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
1: Но производство не останавливается.
0: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
1: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
0: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
1: Индустриальный сектор оказался прочнее.
0: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
0: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
0: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
0: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
3: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
7: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
5: Важный сигнал.
8: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
9: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
8: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
9: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
8: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
8: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
8: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
10: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
8: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуры проживания для граждан двух стран.
11: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
8: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
12: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
8: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
13: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
8: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
14: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
15: Нам навязали, что пан Сахи косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
16: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
17: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
18: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... Какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
19: Обиженные.
18: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
20: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
8: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения ткани она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
21: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественных покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
5: Важный сигнал.
8: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
22: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
8: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
22: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
8: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
0: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЕ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
8: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
0: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
8: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
2: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
8: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
23: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успеха в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
7: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
9: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
3: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
9: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
3: Ого.
9: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
3: То есть смертность выше рождаемости?
9: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
3: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
9: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
3: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
9: Да.
3: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
9: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
3: 800 тысяч?
9: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
3: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
9: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
3: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
9: Именно так.
3: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
9: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
3: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
9: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
3: То есть профессиональное самоубийство.
9: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
3: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
9: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
3: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
9: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
3: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
9: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
3: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
9: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
3: Подождите, то есть Это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
9: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
3: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
9: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
3: Да.
9: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
3: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
9: Да.
3: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
9: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
3: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
9: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
3: Тех, кто как раз и должен был рожать.
9: Да.
3: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
9: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
3: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
9: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
3: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
9: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
3: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
12: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
11: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
13: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
11: В Крыму проблема не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
24: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
25: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день, подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодах.
16: 15.
17: Пандрах.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Важный сигнал.
20: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
20: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
0: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
20: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
2: Те товары, которые сегодня производят

0: самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
3: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатели, наставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800. Мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000. В швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
2: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
3: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал, Бобруйск, маляр 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
2: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
4: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, блин, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
2: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
2: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.

0: Радіосігнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
2: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
3: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
5: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
3: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
3: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
6: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
7: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на которые говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
6: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
7: Это основа.
6: И находить контакты.
7: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
9: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
8: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
10: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
8: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
11: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше.
5: Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил? Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
8: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
5: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
8: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
5: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
3: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
11: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
3: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожиченко.
12: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет и меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
3: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
13: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
8: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
13: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
8: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
14: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
8: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
16: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
15: Об этом сообщает влиятельное агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
16: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
15: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
17: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
15: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
17: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
15: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
18: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
15: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
2: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и ИНН с НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
20: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
19: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
21: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроников. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
19: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростков России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
22: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
19: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
2: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
7: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, на бумаге.
7: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть.
7: 100%. падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
6: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
5: География.
6: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
6: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
6: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
7: В год?
6: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
7: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
7: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
6: Человек не уволен, но…
7: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
7: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
7: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
16: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
15: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
11: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
15: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
23: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
15: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
24: Я боюсь, на меня начнут камнями в москале кидаться.
25: Нам навязали, что пан Сахи косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
26: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
27: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
28: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... Какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
29: Обиженные.
28: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
30: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
15: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Что опять не так? Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу трех предприятий Беларуси.
16: Под усиленный контроль попали Слуцкий сыродельный комбинат, Гродненский мясокомбинат и Молочные горки. Все три предприятия находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.
15: Об этом

0: отечественная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
1: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции сразу 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
3: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
2: А постоянный покупатель сети, пенсионер Анатолий Иванович, комментирует ситуацию так.
4: Я всегда беру эту продукцию, она отличного качества. А вам, враги, которые организуют склоки, вот, эти мафиозные сволочи, всем вам отбой, отвал и не прикасайтесь к святому, братцу.
2: По словам экспертов, белорусскому бизнесу регулярно вставляют палки в колеса на рынке союзного государства. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Объясняют это заботой о российском потребителе. Но на практике такие решения бьют по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. Но если у вас есть жалобы на проблемы с бизнесом, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
7: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
6: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
7: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
6: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
8: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
6: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
9: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
6: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
10: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.

0: близкими.
1: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снапков о взаимодействии Беларуси и Китайской Народной Республики.
4: Это очень высокий уровень сотрудничества. Это один из самых высоких уровней сотрудничества Китайской Народной Республики со странами мира. Но хочу вам сказать о том, что на состоявшейся недавно встрече товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко лидерами было отмечено, что настал новый исторический этап для углубления нашего сотрудничества по всем направлениям. Это говорит о том, что эта планка будет в ближайшее время превышена за счет другого уровня. Как мы понимаем, скорее всего, и как говорят об этом последние события, последние задачи и последние программные документы взаимодействия с Китаем, как мы понимаем, речь идет прежде всего о практическом сотрудничестве. О практическом сотрудничестве в инвестиционной, технологической и экономической сферах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
5: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
6: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
5: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пензин.
7: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
5: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель о том, как не ошибиться при покупке объекта на электронной площадке.
9: Ну, новичкам, конечно, я бы прежде всего рекомендовала неформально подходить к изучению заинтересовавшего их лота. То есть не только ограничиваться изучением информации, размещенной у нас на сайте, а выехать на место, связаться с организатором, либо с продавцом, пройтись, открыть здание, посмотреть, оценить, посмотреть участок, размеры участка, какие коммуникации существуют на этом участке, оценить это все, надо электричество, не надо электричество, где вода, где колодец, чтобы это все понимать. Для электронной площадки, когда вы выйдете от оцените свои возможности, ведь может не один участник быть, их может быть несколько, то есть начнется конкуренция так. За торги, может захлестнуть азарт аукциона. То есть вы заранее должны просчитать сумму, на которую вы готовы пойти для приобретения этого участка, то есть определить для себя бюджет, который вы уверена, что вы его отдадите. У нас на площадке также есть такой функционал, как стоп-приказ называется. Угу. То есть покупатель может ввести лимит своей суммы и уже спокойно наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о том, что... То есть машина за него будет делать ставки, естественно, в пределах оговоренного лимита им оставленного.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный Сигнал.
5: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
5: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
11: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
5: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
5: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
1: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
1: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
1: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
1: Военный эксперт Роман Сютанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
1: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске, и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
19: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
18: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
19: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
18: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
18: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
18: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
20: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
18: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
17: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
12: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
1: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
1: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
14: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
1: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
1: Военный эксперт Роман Светана считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
1: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
4: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
4: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
4: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
4: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
4: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
4: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
4: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
4: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
4: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
4: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
4: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
4: Около 8%.
21: 8? От всех закрывшихся?
4: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
4: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще не сложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
4: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
4: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
21: Ну да. Логично.
4: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
4: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
4: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
4: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
4: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
4: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
4: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
4: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
4: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
4: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
4: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
4: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
4: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
4: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
4: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
4: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
4: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым? Это просто налог на право физически существовать.
4: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
4: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
4: Угу.
21: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
4: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
4: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
4: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
4: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
4: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
4: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
4: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
4: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
4: Угу.
21: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
4: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
21: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому что система компетенций уничтожена под корень.
4: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
21: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
4: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
6: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так, там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский, по-моему, «Кавказская» это вот пленница.
7: «Кавказская пленница», да.
6: Когда его привезли, да, там доктор себя вел. А у нас, у медиков, была такая притча, которая в обиходе называется... Говорит, что, говорит, да, говорит, привезли пациента, врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорит, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон это я, это враг. Это вот, потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это даже у нас в психиатрических лечебницах есть беспокойное отделение, не так называется. Судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, его проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается. А убил он, потому что он, или потому что это его заставило его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
2: Важный сигнал.
5: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
11: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
5: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
0: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
5: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожиченко.
7: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
5: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
22: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
23: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать, мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
22: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
23: Это основа.
22: И находить контакты.
23: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию.
8: В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
9: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
8: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
9: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
8: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
9: Гарантированный, ну-ну.
8: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 70%.

0: производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши.

0: сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью — это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов — это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги — это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде — это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции — это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. выстроена общая система обороны, нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
7: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической, инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
5: Важный сигнал.
8: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
9: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
8: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
9: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
8: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
8: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
8: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
10: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
8: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуры проживания для граждан двух стран.
9: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
8: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
11: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
8: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
12: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
8: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
13: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
14: Нам навязали, что пан Сахи косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
15: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
16: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
17: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... Какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
18: Обиженные.
17: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
19: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
8: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
18: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
20: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
5: Важный сигнал.
8: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
21: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
8: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
21: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
8: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
8: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
2: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
8: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
3: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
8: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
23: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успеха в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
1: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
4: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
0: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
4: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
0: Ого.
4: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
0: То есть смертность выше рождаемости.
4: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
0: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
4: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
0: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
4: Да.
0: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
4: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
0: 800 тысяч?
4: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
0: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
4: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
0: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
4: Именно так.
0: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
4: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
0: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
4: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
0: То есть профессиональное самоубийство.
4: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
0: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
4: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
0: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
4: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
0: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
4: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
0: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
4: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
0: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос, А рождение ребенка – это просто повод.
4: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
4: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
4: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
4: Да.
0: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
4: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
4: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
4: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
4: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
4: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
4: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Зона повышенного риска. Полкрыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
7: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
10: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
7: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
11: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
24: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
7: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день, подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Важный сигнал.
18: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
18: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
5: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский

0: Казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
1: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
0: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
3: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
4: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ, воспитатель, одна ставка 1200, воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир, это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6 дневки. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
3: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
4: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше, зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
3: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
5: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, там, блин, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
3: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях. Мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
6: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
3: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
7: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться...

0: Страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
4: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
5: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
7: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
5: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
5: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
8: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
9: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать, мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
8: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
9: Это основа.
8: И находить контакты.
9: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
10: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
11: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
12: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
11: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
11: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
11: Любопытное и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
7: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
5: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
13: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
5: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожаченко.
14: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
5: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и сдать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
11: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
11: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
16: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
11: На этом история не закончилась. Через некоторое время Ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
18: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
17: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
18: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
17: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
17: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
19: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
17: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
20: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем, потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
17: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
21: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач, Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и ИНН, СНИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом Telegram-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
4: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
0: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
22: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
0: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
6: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
0: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
21: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
9: Да, тема прям горячая.
8: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
9: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
8: Ага, на бумаге.
9: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
8: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
9: Угу.
8: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
9: Логично, выручка 100 рублей.
8: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
9: Так, ну получается 126 рублей.
8: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
9: А яблок-то физически стало меньше?
8: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
9: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
8: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
9: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
8: Ходят, да.
9: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
8: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
9: Ого, приличный объем.
8: А сейчас?
9: 22-24 тысячи штук.
8: Падение на треть.
9: 100%. Падение физического объема.
8: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
9: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
8: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
9: В смысле некуда?
8: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
9: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
8: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
9: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
8: Калий.
9: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
8: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
9: В ту же Бразилию, Китай.
8: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
9: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География.
8: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
9: Литовский порт, да.
8: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
9: А сейчас этот маршрут отрезан?
8: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
9: Это же тысячи километров!
8: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
9: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
8: Работают. Но это работа ради работы.
9: В каком смысле?
8: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
9: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
8: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
9: Затопят?
8: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
9: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
8: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
9: Ловушку?
8: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
9: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
8: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
9: Диктует цены.
8: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
8: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
8: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
8: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
8: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
8: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
8: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
8: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
8: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
9: В год?
8: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
8: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
8: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
8: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
8: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
8: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
8: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
8: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
8: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
8: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
8: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
8: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
8: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
8: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
8: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
8: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
8: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
8: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
8: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночным рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
8: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
8: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
1: Обалдеть.
8: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
1: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
8: Абсолютно.
1: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
8: Это статистический мираж.
1: В смысле?
8: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
1: А какая реальная безработица?
8: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
1: Это как?
8: Человек не уволен, но…
1: Но?
8: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
1: Ага, и платят меньше.
8: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
1: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
8: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
8: Например?
1: Ну, сложная химия.
8: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
1: Инженеры.
8: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
1: И куда они?
8: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
1: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
8: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
1: Да уж.
8: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
8: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
8: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
8: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
8: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуры проживания для граждан двух стран.
12: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
17: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
23: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
17: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
5: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
17: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
13: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
14: Нам навязали, что пан Сахий косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
15: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
24: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
25: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
26: Обиженные.
25: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
27: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
17: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом.

0: предприятий Беларуси.
1: Под усиленный контроль попали Слуцкий сыродельный комбинат, Гродненский мясокомбинат и Молочные горки. Все три предприятия находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.
0: Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. При этом все три производителя обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но границы России постепенно становятся для белорусской молочки и других продуктов неприступной крепостью, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
2: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
3: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции сразу 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
4: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
0: А постоянный покупатель сети, пенсионер Анатолий Иванович, комментирует ситуацию так.
5: Я всегда беру эту продукцию на отличного качества. А вам, враги, которые организуют склоки, вот, эти мафиозные сволочи, всем вам отбой, отвал, и не прикасайтесь к святому, братцу.
0: По словам экспертов, белорусскому бизнесу регулярно вставляют палки в колеса на рынке союзного государства. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Объясняют это заботой о российском потребителе, но на практике такие решения бьют по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. Но если у вас есть жалобы на проблемы с бизнесом, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
8: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
7: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
8: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
7: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
9: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
7: По словам родственников, Дмитрий не успел

0: даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
1: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
0: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
2: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
0: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снапков о взаимодействии Беларуси и Китайской Народной Республики.
5: Это очень высокий уровень сотрудничества. Это один из самых высоких уровней сотрудничества Китайской Народной Республики со странами мира. Но хочу вам сказать о том, что на состоявшейся недавно встрече товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко лидерами было отмечено, что созрело, настал новый исторический этап для углубления нашего сотрудничества по всем направлениям. Это говорит о том, что эта планка будет в ближайшее время превышена за счет другого уровня. Как мы понимаем, скорее всего, и как говорят об этом последние события, последние задачи и последние программные документы взаимодействия с Китаем, как мы понимаем, речь идет прежде всего о практическом сотрудничестве. О практическом сотрудничестве в инвестиционной, технологической и экономической сферах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
6: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
7: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
6: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
8: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
6: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
3: Синий.
9: Нила.
3: Коричневый.
9: Бура.
3: Зеленый.
9: Сабз.
3: Оранжевый.
9: Наранджи.
3: Фиолетовый.
9: Джамуни.
3: Красный.
9: Сурх.
3: Белый.
9: Сафед.
3: Желтый.
9: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель о том, как не ошибиться при покупке объекта на электронной площадке.
11: Ну, новичкам, конечно, я бы прежде всего рекомендовала неформально подходить к изучению заинтересовавшего их лота. То есть не только ограничиваться изучением информации, размещенной у нас на сайте, а выехать на место, связаться с организатором, либо с продавцом, пройтись, открыть здание, посмотреть, оценить, посмотреть участок, размеры участка, какие коммуникации существуют на этом участке, оценить это все, надо электричество, не надо электричество, где вода, где колодец, чтобы это все понимать. Для электронной площадки, когда вы выйдете, оцените свои возможности, ведь может не один участник быть, их может быть несколько, то есть начнется конкуренция так. За торги, может захлестнуть азарт аукциона. То есть вы заранее должны просчитать сумму, на которую вы готовы пойти для приобретения этого участка, то есть определить для себя бюджет, который вы уверена, что вы его отдадите. У нас на площадке также есть такой функционал, как стоп-приказ называется. Угу. То есть покупатель может ввести лимит своей суммы и уже спокойно наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о том, что... То есть машина за него будет делать ставки, естественно, в пределах оговоренного лимита им оставленного.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
6: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
13: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
6: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
6: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
14: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
0: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших МПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
2: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
0: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. Под данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
0: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
0: Военный эксперт Роман Седанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
0: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
18: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске, и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
20: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
19: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
20: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
19: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
21: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
19: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
21: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
19: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
22: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
19: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
18: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
14: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
0: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
2: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
0: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
0: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
0: Военный эксперт Роман Седанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
0: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
5: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
1: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
5: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
1: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
5: Угу.
1: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
5: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
1: Ну типа пересчитать всех?
5: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
1: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
5: Вся оптовая?
1: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
5: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
5: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
5: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
5: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
5: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
5: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
5: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
5: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
5: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
5: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе, и его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд, а это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
5: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
5: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
5: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
5: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
5: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
5: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
5: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
5: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
5: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
5: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
5: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
5: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
5: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
5: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
5: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
5: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
5: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
5: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
5: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
5: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
1: Угу.
5: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
5: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
5: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
5: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
5: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
5: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
5: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь и мотор сгорит на следующий день или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен, жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
5: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
5: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
5: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
5: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
5: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
7: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так? Там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский, по-моему, «Кавказская» это вот пленница.
8: «Кавказская пленница», да.
7: Когда его привезли... Да, да. Там доктор себя вел. А у нас у медиков была такая притча, которая в обиходе называется. Говорит, что? Говорит, да, говорит, привезли пациента.
8: Угу.
7: Врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорю, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон – это я. Это враг. Это да. Вот, потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это, даже у нас в психиатрических лечебницах есть беспокойное отделение, так называется. Судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, ему проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается. А убил он, потому что он или потому что это его заставило его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
3: Важный сигнал.
6: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
13: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
6: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
8: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
6: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
9: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
6: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
11: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
23: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать. Мы должны быть более активными. Мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
11: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
23: Это основа.
11: И находить контакты.
23: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся».

0: части, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
1: Гарантированный, ну-ну.
0: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
1: Слушай, ну...
0: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
1: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
0: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно?

0: конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
0: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
0: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
2: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
8: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической, инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
6: Важный сигнал.
9: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
10: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
9: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
10: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
9: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении
11: Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
9: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
9: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
12: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
9: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуры проживания для граждан двух стран.
13: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
9: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
14: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
9: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
15: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
9: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
16: Я боюсь, на меня начнут камнями в Москве кидаться.
17: Нам навязали, что пан Сахи и косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
18: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
19: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
20: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
21: Обиженные.
20: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
22: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
9: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
23: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
24: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
6: Важный сигнал.
9: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
13: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
9: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
13: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
9: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЕ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки, а потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
9: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
2: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
9: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
3: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
9: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
4: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успеха в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый «материнский капитал». Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
1: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
5: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
0: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
5: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
0: Ого.
5: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. и на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
0: То есть смертность выше рождаемости?
5: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
0: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
5: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
0: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
5: Да.
0: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
5: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
0: 800 тысяч?
5: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
0: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
5: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
0: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
5: Именно так.
0: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
5: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
0: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
5: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
0: То есть профессиональное самоубийство.
5: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
0: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
5: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
0: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
5: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
0: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
5: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
0: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в Государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
0: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
5: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
5: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
0: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
10: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
8: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
11: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
8: В Крыму проблема не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15.
17: Пандра.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств.

0: После 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
1: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
2: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
0: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
5: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800. Мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6 дневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
4: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
5: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
4: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
6: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
4: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист

0: согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
1: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода. 483 рубля, 17 копеек.
0: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
2: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
3: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
4: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
5: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
6: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
9: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
10: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
12: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
10: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
10: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
13: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
14: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать, мы должны инициировать, мы должны быть более активными, мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно, на территории Беларуси.
13: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
14: Это основа.
13: И находить контакты.
14: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
16: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
15: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
17: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
15: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
12: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
15: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
12: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
15: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 22 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
12: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
10: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
18: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
10: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
19: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
10: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
21: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
20: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
21: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
20: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
22: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии и что знаю ли я, сколько получают психологи и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
20: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
2: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
1: Об этом сообщает влиятельное агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
2: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
1: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
1: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
3: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
1: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
23: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но, конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
1: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
9: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и ИНН с НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
4: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
0: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
5: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроников. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
0: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
6: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
0: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, в чем видит перспективы работы с индонезийскими партнерами.
9: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
13: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
13: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, на бумаге.
13: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
13: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
13: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
13: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
13: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
13: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
13: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
13: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
13: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
13: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
13: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
13: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
13: В смысле некуда?
11: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
13: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
13: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
13: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
13: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
13: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
11: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
13: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
13: А сейчас этот маршрут отрезан?
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
13: Это же тысячи километров!
11: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
13: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
13: В каком смысле?
11: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
13: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
13: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
13: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
11: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
13: Ловушку?
11: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
13: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
11: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
13: Диктует цены.
11: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
13: И просят скидки?
11: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
13: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
11: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
13: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
11: А в нефтянке все еще жестче.
13: С нефтепродуктами тоже скидки.
11: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
13: А сейчас?
11: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
13: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
11: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
13: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
11: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
13: И сколько страна на этом теряет?
11: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
13: В год?
11: В месяц.
13: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
11: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
13: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
11: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
13: Ну почему сразу деградации?
11: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
13: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
11: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
13: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
11: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
13: То есть просто собирают из чужих деталей?
11: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
13: А в чем риск-то?
11: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
13: Так.
11: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
13: Угу.
11: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
13: Но дешевле?
11: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
13: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
11: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
13: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
11: Ага.
13: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
11: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
13: Ого!
11: Экономика тупо живет в долг.
13: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
11: Да, 14,4 миллиарда долларов.
13: Ну вот. Огромная подушка безопасности?
11: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
13: И отлично. Золото – самый надежный актив.
11: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
13: Но золото можно продать на бирже?
11: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
13: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
11: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
13: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
11: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
13: Обалдеть.
11: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
13: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
11: Абсолютно.
13: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
11: Это статистический мираж.
13: В смысле?
11: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
13: А какая реальная безработица?
11: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
13: Это как?
11: Человек не уволен, но…
13: Но?
11: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
13: Ага, и платят меньше.
11: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
13: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
11: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
13: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
11: Например?
13: Ну, сложная химия.
11: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
13: Инженеры.
11: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
13: И куда они?
11: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
13: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
11: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
13: Да уж.
11: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
13: Цены растут.
11: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
13: Угу.
11: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны дефицит.
11: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
11: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуру проживания для граждан двух стран.
16: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
1: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Белоруссии, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
12: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
1: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
17: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
1: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница

0: принципе, добрые люди.
1: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
2: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Что опять не так? Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу трех предприятий Беларуси.
4: Под усиленный контроль попали Слуцкий сыродельный комбинат, Гродненский мясокомбинат и Молочные горки. Все три предприятия находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.
2: Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. При этом все три производителя обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но границы России постепенно становятся для белорусской молочки и других продуктов неприступной крепостью, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
5: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
6: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
2: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции сразу 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
7: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
2: А постоянный покупатель сети, пенсионер Анатолий Иванович, комментирует ситуацию так.
8: Я всегда беру эту продукцию на отличного качества. А вам, враги, которые организуют склоки, вот, эти мафиозные сволочи, всем вам отбой, отвал, и не прикасайтесь к святому, братцу.
2: По словам экспертов, белорусскому бизнесу регулярно вставляют палки в колеса на рынке союзного государства. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Объясняют это заботой о российском потребителе, но на практике такие решения бьют по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. Но если у вас есть жалобы на проблемы с бизнесом, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
10: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
9: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает

0: Военный эксперт Ян Матвеев.
1: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: ищите людей сами. Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
0: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
2: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
0: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
3: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
0: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
4: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
0: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снапков о взаимодействии Беларуси и Китайской Народной Республики.
7: Это очень высокий уровень сотрудничества. Это один из самых высоких уровней сотрудничества Китайской Народной Республики со странами мира. Но хочу вам сказать о том, что на состоявшейся недавно встрече товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко лидерами было отмечено, что созрело, настал новый исторический этап для углубления нашего сотрудничества по всем направлениям. Это говорит о том, что эта планка будет в ближайшее время превышена за счет другого уровня. Как мы понимаем, скорее всего, и как говорят об этом последние события, последние задачи и последние программные документы взаимодействия с Китаем, как мы понимаем, речь идет прежде всего о практическом сотрудничестве. О практическом сотрудничестве в инвестиционной, технологической и экономической сферах.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
8: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
9: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
8: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
10: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
8: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
5: Синий.
11: Нила.
5: Коричневый.
11: Бура.
5: Зеленый.
11: Сабз.
5: Оранжевый.
11: Наранджи.
5: Фиолетовый.
11: Джамуни.
5: Красный.
11: Сурх.
5: Белый.
11: Сафед.
5: Желтый.
11: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
6: Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель о том, как не ошибиться при покупке объекта на электронной площадке.
13: Ну, новичкам, конечно, я бы прежде всего рекомендовала неформально подходить к изучению заинтересовавшего их лота. То есть не только ограничиваться изучением информации, размещенной у нас на сайте, а выехать на место, связаться с организатором, либо с продавцом, пройтись, открыть здание, посмотреть, оценить, посмотреть участок, размеры участка, какие коммуникации существуют на этом участке, оценить это все, надо электричество, не надо электричество, где вода, где колодец, чтобы это все понимать. Для электронной площадки, когда вы выйдете, оцените свои возможности, ведь может не один участник быть, их может быть несколько, то есть начнется конкуренция за торги, может захлестнуть азарт аукциона. То есть вы заранее должны просчитать сумму, на которую вы готовы пойти для приобретения этого участка, то есть определить для себя бюджет, который вы уверена, что вы его отдадите. У нас на площадке также есть такой функционал, как стоп-приказ называется. То есть покупатель может ввести лимит своей суммы и уже спокойно наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о том, что... То есть машина за него будет делать ставки, естественно, в пределах оговоренного лимита им оставленного.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
8: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
8: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
1: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
8: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
8: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
15: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
0: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
0: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган Нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
16: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
0: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
17: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
0: Военный эксперт Роман Ситанов считает, что выбор целей не случайен.
18: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
0: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
19: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске, и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
21: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
20: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
21: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
20: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
22: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
20: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
22: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
20: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
23: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
20: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
19: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
0: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
15: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
0: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
0: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
16: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
0: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
17: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
0: Военный эксперт Роман Седанов считает, что выбор целей не случайен.
18: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
0: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
9: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
7: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
9: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
7: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
9: Угу.
7: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
9: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
7: Ну типа пересчитать всех?
9: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
7: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
9: Вся оптовая?
7: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
9: Ого.
7: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
9: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
7: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
9: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
7: 100%.
9: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
7: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
9: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
7: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
9: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
7: Около 8%.
9: 8? От всех закрывшихся?
7: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
9: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
7: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
9: В смысле?
7: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
9: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
7: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
9: Ну да, логично.
7: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
9: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
7: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
9: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
7: Именно так.
9: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
7: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
9: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
7: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
9: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
7: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
9: То есть разница колоссальная.
7: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
9: А что может быть хуже 20%?
7: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
9: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
7: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
9: Так, и сколько это в деньгах?
7: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
9: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
7: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
9: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
7: Да, отличная аналогия.
9: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
7: Давай.
9: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
7: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
9: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
7: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
9: Так, минус 100 рублей, остается 400.
7: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
9: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
7: Угу.
9: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
7: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
9: А какие там штрафы?
7: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
9: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
7: Угу.
9: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
7: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
9: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
7: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
9: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
7: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
9: Угу.
7: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
9: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле? и формируют культуру обхода закона.
7: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
9: Призрак.
7: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
9: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
7: Да, все риски перекладываются на потребителя.
9: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
7: Что ты имеешь в виду?
9: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
7: Угу.
9: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
7: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
9: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
7: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
9: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
7: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о работе врачей в психиатрических клиниках.
10: Вот, допустим, если мы говорим о психиатрических медицинских учреждениях, так? Там все и младший, и средний, и врачебный персонал получают надбавки за вредность. Потому что постоянное пребывание среди психически нездоровых людей, оно очень деформирует нормальную психику. Если вы помните, был фильм этот наш, Гайдаевский, по-моему, «Кавказская», это вот,
11: пленница. «Кавказская пленница», да.
10: Когда его привезли... Да, да. Там доктор себя вел. А у нас у медиков была такая притча, которая в обиходе называется. Говорит, что? Говорит, привезли пациента.
11: Угу.
10: Врач говорит, он утверждает, что он Наполеон. А, говорю, ну тогда, конечно, это наш пациент, потому что все же знают, что Наполеон – это я. Это врач. Это вот потому что действительно это деформирует психику, это очень влияет, это кажется, ну что там, ну пусть они там себе. Не то, что буйные, они буйные действительно бывают. Это даже у нас в психиатрических лечебницах есть беспокойное отделение, так называется. Судебное отделение, когда убийца, человек убивает, его прежде чем осудить, ему проводят экспертизу, и она иногда годами затягивается. А убил он, потому что он, или потому что это его заставило его нынешнее здоровье. Даже такое есть.
2: Важный сигнал.
8: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
1: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
8: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
12: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
8: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожеченко.
13: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
8: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
14: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
24: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать. Мы должны быть более активными. Мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на которые говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам. Это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно, безусловно,

0: разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
2: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
1: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
2: В том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
1: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
2: Гарантированный, ну-ну.
1: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
2: Слушай,
1: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
2: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
1: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
2: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
1: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
2: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
1: Громкие слова.
2: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
2: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
2: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
2: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
2: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
2: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
2: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
2: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
2: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность.

0: энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на копэкономии.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
4: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях,
3: Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
2: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
2: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
2: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
2: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
2: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
2: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
2: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
2: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
2: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
1: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
1: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об активизации белорусско-индонезийских связей.
6: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
4: Важный сигнал.
7: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
8: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
7: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
8: У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
9: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
7: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Общее государство. Беларусь и Россия решили упростить процедуры проживания для граждан двух стран.
8: Проект предусматривает возможность получения гражданами одной страны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой на основании гражданства. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращается с 3 до 2 месяцев.
7: Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. По мнению юристов, для обычных граждан изменения упростят оформление документов. Россиянам, которые работают или живут в Беларуси, и белорусам, переезжающим в Россию, придется собирать меньше справок и тратить меньше времени на ожидание, объясняет юрист Татьяна Тарасова.
10: Люди годами живут между двумя странами, работают, создают семьи, покупают жилье. Сокращение сроков и упрощение оснований для проживания снимает часть бюрократических барьеров. Особенно это важно для тех, кому нужно быстро оформить работу, учебу или воссоединение с родственниками.
7: Но некоторые эксперты считают, что речь идет не только об удобстве, но и об очередном шаге к созданию общего правового пространства, где Беларусь постепенно теряет самостоятельность, предупреждает специалист по международному праву Дмитрий Шевченко.
11: Мы видим постепенное стирание административных границ между двумя государствами. Чем больше унифицируются правила проживания, документов и передвижения, тем проще в будущем создавать единое правовое пространство. Формально суверенитет сохраняется, но на практике многие процедуры уже становятся общими. При этом говорить о равенстве здесь сложно. Правила и стандарты все чаще выстраиваются вокруг России, а Беларусь вынуждена под них подстраиваться.
7: По словам экспертов, за последние годы две страны союзного государства уже объединили десятки правил в сфере миграции, налогов, таможни и социальных гарантий. При этом русская лежит во главе стола, а из Беларуси будто пытаются сделать маленькую Россию. Но разница между людьми обеих стран колоссальна, говорят сами белорусы.
12: Я боюсь, меня начнут камнями в Москве кидаться.
13: Нам навязали, что пан Сахий косы, вот мы такие селяне и всю жизнь ими были.
14: Мне кажется, у белорусов более широкая душа, более добрые, приветливые, гостеприимные.
15: Мы живем в Беларуси, вот и вся разница. Половину России он в побегах ходит. Бандиты.
16: Ну, русские для меня, они, можно сказать, такие... какие-то злые люди, то есть они очень наглые.
17: Обиженные.
16: А белорусы, они, в принципе, добрые люди.
18: У нас как-то и традиции разные, и люди более общительные, чем в России.
7: Опрошенные белорусы подчеркивают, что с уважением относятся к россиянам и России, но не хотят становиться еще одним российским регионом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич о том, что в большие выходные госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме.
17: В период празднования Дня независимости Республики Беларусь сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых будет обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой. Для профилактики будут задействованы не только сотрудники госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ни одно выявленное нарушение не останется без правовой оценки, контроль будет принципиальным и непрерывным. Также напоминаю, что в период с 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Обращаю внимание, что соблюдение правил – обязанность каждого участника дорожного движения.
20: Важный сигнал.
7: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
21: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
7: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
21: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
7: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
22: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЕ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки, а потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
7: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
22: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
7: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
23: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем, потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
7: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о том, что дата 3 июля является для белорусов священной вдвойне.
0: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину, какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успеха в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
2: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
3: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
1: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
3: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
1: Ого.
3: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
1: То есть смертность выше рождаемости?
3: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
1: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
3: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
1: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
3: Да.
1: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
3: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
1: 800 тысяч?
3: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
1: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения. В год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
3: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
3: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
3: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
3: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
3: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата. Это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
3: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
3: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
3: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
3: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
3: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
3: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
3: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
3: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
3: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
3: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха.
6: тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
6: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
6: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
6: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
6: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
8: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
10: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут
11: целый бизнес.
8: В Крыму проблема не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
24: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
11: 13.
15: Тера.
11: 14.
15: Чодага.
11: 15.
15: Пандрага.
11: 16.
15: Сола.
11: 17.
15: Сатрага.
11: 18.
15: Атара.
11: 19.
15: Униз.
11: 20.
15: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Долгов по

0: чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий, эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
1: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
2: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
0: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
5: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина. Пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
4: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
5: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше. Зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
4: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
6: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу.

0: Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
1: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
2: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого у него зовут, 483 рубля, 17 копеек.
1: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о новых заключенных договорах с Индонезией.
10: Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Санкции убили весь туризм. Горнолыжный комплекс «Логойск» стремительно дешевеет. Желающих его купить, как и отдыхать, нет. Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта текущего года из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
11: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году всего в 30 километрах от Минска и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года, в этом сезоне пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
13: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
11: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Очевидно, что в любом деле существуют риски. И бизнес, который предоставляет услуги отдыха, особенно сезонного, является достаточно уязвимым. Внешние экономические факторы, колебания спроса и высокая капиталоемкость таких объектов требуют устойчивого финансового плеча.
11: Что касается горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск», то, несмотря на закрытие, точка в истории этого курорта, возможно, еще не поставлена. Ведь проектом могут заинтересоваться люди, которые захотят его продолжать. Появление нового инвестора или управляющей команды могло бы дать комплексу вторую жизнь, сохранив инфраструктуру для любителей зимнего отдыха, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой нужно быть более активными и инициативными.
14: Сегодня китайские партнеры двигаются в таком же активном темпе, как и белорусские.
15: Могу с уверенностью сказать, что китайская сторона готова на любой уровень сотрудничества, если готовы мы. Мы не должны спать. Мы должны инициировать. Мы должны быть более активными. Мы должны четко понимать, что мы хотим, как мы хотим, когда хотим. А опыт, практика показывает, что китайские коллеги готовы работать по всем направлениям и по всем уровням углубления. Конечно, немаловажный аспект, один из акцентов, на который говорят нам наши китайские партнеры, китайские предприятия, в том числе и уже работающие в Беларуси, конечно, самый важный вопрос – это прибыль. Прибыль и рынок. И огромный рынок, как мы знаем, мы можем предоставить китайским коллегам – это рынок ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Я уверен, что в недалеком будущем откроется и рынок Европейского союза. И, соответственно, маржинальность производимой продукции на территории Беларуси и реализуемая даже на рынке Беларуси в части и на рынках ЕАЭС, она выше, чем на данный момент внутренняя маржинальность Китая. Поэтому это обоюдовыгодные проекты размещения производств, размещения технологий в Беларуси. И я уверен, что будущее нашего развития и будущее интересов китайских коллег, оно безусловно, на территории Беларуси.
14: А прямые связи регионов позволят это сотрудничество поддерживать?
15: Это основа.
14: И находить контакты.
15: Еще раз повторим о том, что дела делаются между конкретными предприятиями, которые расположены в конкретных регионах.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
16: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
1: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
17: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
1: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
13: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
1: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
13: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
1: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Валютные качели. Каким будет курс доллара к осени? Важный прогноз финансового аналитика. Белорусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск Новости». В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на белорусских торгах обменный курс доллара тоже продолжит движение вверх, прогнозирует аналитик.
13: Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2 рубля 92 копейки или 2 рубля 95 копеек. Ближе к 3 рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность.
11: На торгах белорусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. Вообще, такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течение финансового года в истории Беларуси практически не было. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке, считает финансовый аналитик Максим Голевец.
18: Это стало возможным в силу последовательно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортеров и Банка России в рамках валютного зеркалирования. Но в то же время столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.
11: По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел постепенно будет меняться. Далее постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться, но этот процесс не быстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам. В этот период инфляция может выйти в стадию роста. Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара, считает экономист Алиса Рожиченко.
19: Что касается курса доллара, то ситуация следующая. У нас, естественно, в Беларуси все процессы, которые происходят на валютном рынке, это как раз-таки отражение того, что происходит в России. Потому что на сегодняшний день наша внешняя торговля, да, максимально зависима и взаимосвязана с Российской Федерацией. И, соответственно, от этого курс у нас тоже будет и меняться так же, как и меняется в России, да, потому что основная валюта сейчас у нас российская, российские рубли, да, в которых происходят международные платежи.
11: Не исключено, что доллар в Беларуси начнет разгоняться, чтобы к началу осени все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который сейчас остается недосягаемым, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
21: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
20: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
21: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
20: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
0: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
20: На этом история не закончилась. Через некоторое время их молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
2: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
11: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
22: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
23: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
24: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
25: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
11: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагирует на это в основном негативно.
26: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
27: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
28: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
11: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
4: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
6: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
5: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
7: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
5: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
1: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
5: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
9: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
12: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
10: Но, слушай, политика есть политика.
12: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
10: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
12: Давай.
10: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание, это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация, это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
12: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются. Со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
13: Метеозонды, да-да.
12: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же, это намеренная наглая подмена понятий.
13: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
12: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
13: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
12: Гениальный.
13: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую это не нарушен.
12: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
13: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
12: И ради чего?
13: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
12: То есть они вычисляют их позиции?
13: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
12: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
13: С военной точки зрения, да.
12: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
13: Естественно. Они видят все.
12: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
13: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
12: Платить страной.
13: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
12: Но это же...
13: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
12: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
13: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
12: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
20: Военным хабом.
12: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
20: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
12: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
20: Это инструмент.
12: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
20: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
12: Причем тут эмоции – это факты.
20: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
12: Да, пилоты вслепую сажают борта.
20: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
12: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
20: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
12: сам факт.
20: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
12: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
20: И ты начинаешь нервничать.
12: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
20: Логично.
12: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
20: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
12: Да ладно?
20: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
12: Истощать противника.
20: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
12: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
20: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
12: Но они стоят там и ждут удара.
20: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
12: Но, послушай, За этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
13: Ну, давай.
12: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
13: Но.
12: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
13: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
12: Да неужели?
13: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
12: С огромным дисконтом.
13: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
12: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
13: Ну, наличку можно...
12: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
13: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
12: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
13: Что, заборы с двух сторон?
12: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
13: Транзит умер, да.
12: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
13: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
12: Идеальный? Да ты издеваешься?
13: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
12: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
13: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
12: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
13: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
12: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
13: Какой?
12: Давай представим. что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
0: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный
2: Сигнал.
16: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
17: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
16: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
18: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
16: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
19: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом.

0: Импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Лёгарева.
1: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
0: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
3: Воду пью. Сено все.
4: А где котики?
3: Девочки, сладкие. Что за девочки?
0: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
5: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
0: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
5: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
0: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
6: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
7: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
8: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
9: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
0: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
11: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
10: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
11: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность на

0: начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: ищите людей сами. Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
1: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
2: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
1: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
3: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
1: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
4: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
1: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
7: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
6: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
6: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
6: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
6: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
13: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
14: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
1: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
15: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
1: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
16: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
1: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
15: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
1: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
5: 20.
17: Бис.
5: 30.
17: Тис.
5: 40.
17: Чалис.
5: 50.
17: Пачас.
5: 60.
17: Сат.
5: 70.
17: Саттар.
5: 80.
17: Асси.
5: 90.
17: Навэ.
5: 100.
17: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
20: Да, тон изменился просто радикально.
19: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
20: Угу.
19: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
20: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
19: Да, это разрушает образ силы.
20: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
19: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
20: Звучит жутко, да.
19: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
20: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
19: Ну да, историческая память.
20: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
19: Социальный контракт трещит по швам.
20: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
19: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
20: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
19: Силовой блок.
20: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
19: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
20: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
19: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
20: Абсолютно шикарная аналогия.
19: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
20: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
19: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
20: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
19: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
20: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
19: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
20: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
19: А в чем еще?
20: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
19: Ну да, один сдавок и все.
20: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
19: Вот давай перейдем к этому. Угу. Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
20: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
19: Давай по порядку. Первый технологический, так?
20: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
19: Что?
20: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
19: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
20: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
19: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
20: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
19: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
20: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
19: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
20: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
19: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
20: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
19: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
20: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
19: Бригады территориальной обороны.
20: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
19: И у них есть мотивация, это их дом.
20: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
19: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
20: Абсолютно.
19: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
20: О, да.
19: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
20: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
19: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
20: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
19: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
20: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
19: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
20: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
19: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
20: Западный фактор здесь фундаментален.
19: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
20: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
19: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
20: Давай.
19: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
20: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
19: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
20: Какая же?
19: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске.
20: Ух, это серьезная тема.
19: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
20: Это уравнение с кучей неизвестных.
19: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
20: Однозначно.
19: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
20: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
22: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать этот криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
2: Важный сигнал.
3: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
23: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
3: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
23: За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Но об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
3: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
25: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики республики товарищ Си Цзиньпинь и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
6: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
6: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
6: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
6: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
6: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
6: Колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
6: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
6: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
6: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
6: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
6: Но из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
6: Угу.
7: И думает, ну 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
6: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
6: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
6: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
6: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
6: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
6: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
6: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
6: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
6: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
6: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
6: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
6: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
6: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
6: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
6: Да, ушла.
7: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
6: Почему сломан?
7: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
6: Но государство – это не просто поставщик услуг.
7: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
6: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
7: Я описываю реальность большинства работающих людей.
6: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
7: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
6: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
7: Давайте посмотрим.
6: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
7: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
6: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
7: Там есть программы поддержки.
6: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
7: Это крайности американской системы.
6: Это цена, которую платит общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
7: Да, что с ним?
6: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
7: Он существует на конкурентном рынке?
6: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
7: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
6: Далеко не всегда они работают эффективнее.
7: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
6: Напомните.
7: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
6: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
7: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
6: И он несет за это ответственность.
7: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
6: Но это утрирование.
7: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
6: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
7: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
6: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
7: Яма – это самый наглядный пример.
6: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
7: Частные университеты, гранты.
6: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
7: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
6: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
7: Вы недооцениваете венчурный капитал.
6: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
7: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
6: Так.
7: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX –
6: Ух, Маск – это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
6: Да, но…
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
6: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
6: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
6: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
6: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
6: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
6: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
6: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
6: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
6: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
6: Удушье.
8: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
7: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
6: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
6: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
22: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
10: Важный сигнал.
11: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
12: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
11: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
13: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
11: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
4: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
11: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
11: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
16: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
11: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Униз.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
5: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
4: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
6: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
4: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
0: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
4: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
6: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
4: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может

0: может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
4: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. Ведь когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал.
2: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
5: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
2: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
6: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
7: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
8: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
9: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
2: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
10: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
11: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
12: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
13: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
16: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
15: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
16: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
15: Ого.
16: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
15: Угу.
16: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
15: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
16: Да, динамика тут самая важная.
15: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
16: Буквально вчера, да?
15: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
16: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
15: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
16: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
15: И довольно дорогой проект, надо сказать.
16: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
15: То есть страх перед будущим.
16: Конечно.
15: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
16: Да, сразу после института.
15: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
16: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
15: Угу.
16: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
15: Те самые дети демографической ямы.
16: Точно.
15: Которых изначально родилось очень мало.
16: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
15: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
16: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
15: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
16: Достаточно просто отъехать от столицы.
15: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
16: Угу. Классы просто не добирают учеников?
15: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
16: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
15: Ну да, людей меньше становится.
16: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
15: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
16: Так.
15: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
16: Это классический эффект демографических ножниц.
15: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
16: Почти каждый шестой житель.
15: Да.
16: Да.
15: Почти каждый шестой.
16: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
15: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
16: Ничего себе.
15: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
16: То есть стариков больше, чем детей?
15: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
16: Угу.
15: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
16: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
15: Какая?
16: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
15: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
16: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
15: Почти три четверти.
16: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
15: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
16: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
15: Поликлиники, больницы.
16: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
15: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
16: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
15: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
16: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
15: Вот я о том же.
16: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
15: Столица действует как такой гигантский пылесос.
16: Да, да.
15: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
16: Так.
15: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
16: Кошмар.
15: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
16: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
15: Угу.
16: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
15: Спираль сужается.
16: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
15: Ну да, это точная наука.
16: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
15: Математика здесь абсолютно безжалостна.
16: Абсолютно.
15: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
16: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
15: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
16: То есть каждый пятый человек?
15: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
16: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
15: Соотношение работающих и иждивенцев.
16: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
15: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
16: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
15: Меньше 4 миллионов.
16: Да. и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
15: Ничего себе!
16: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
15: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
16: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
15: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
16: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
15: Или пробить товар на кассе.
16: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
15: Угу, это правда.
16: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
15: То есть это не накопительный счет?
16: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
15: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
16: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
15: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
16: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
15: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
16: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
15: То есть номинально платить те же суммы.
16: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
15: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
16: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
15: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
16: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
15: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
16: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
15: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
16: Деньгами залить?
15: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
16: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
15: В смысле?
16: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
15: Ни профессионального оборудования для работы.
16: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
15: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
16: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
15: То есть это работает как антиреклама.
16: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
15: Угу.
16: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
15: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
16: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
15: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
16: А купить на нее в магазине можно меньше.
15: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
16: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
15: А, точно.
16: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
15: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
16: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
15: Возможность зарабатывать.
16: Да.
15: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
16: Угу.
15: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
16: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
15: Это пугает людей?
16: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
15: Да, согласна.
16: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
15: Они реагируют на стимулы.
16: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
15: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
16: К сожалению.
15: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
16: Да, математика против них.
15: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
16: Угу.
15: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
16: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
15: Какой?
16: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
15: Да уж.
16: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
15: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
16: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
15: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
18: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
17: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
19: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
17: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
20: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
10: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
17: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
0: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
17: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BelGy и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
4: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
2: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
5: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
2: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
3: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
6: «Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины».
3: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусских, стата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Гронова.
7: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
3: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
8: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
3: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
10: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
12: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
11: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
13: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
11: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
13: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
14: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
0: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
4: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
5: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
6: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
15: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
11: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
15: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
11: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны

0: пить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями. Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
1: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
0: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
1: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
2: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сяха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
7: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
6: По словам

0: Женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
1: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
2: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
3: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
4: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
0: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
5: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
6: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
7: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
10: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
12: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
11: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
11: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
11: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
15: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
16: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
6: Ну, слушай, политика есть политика.
16: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
6: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
16: Ну, давай.
6: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
16: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
6: Метеозонды, да-да.
16: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
6: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
16: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
6: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
16: Гениальный.
6: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
16: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
6: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
16: И ради чего?
6: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
16: То есть они вычисляют их позиции?
6: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
16: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
6: С военной точки зрения, да.
16: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
17: Естественно. Они видят все.
16: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
17: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
16: Платить страной.
17: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
16: Но это же...
17: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
16: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
17: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
16: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
17: Военным хабом.
16: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
17: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
16: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
17: Это инструмент.
16: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
17: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
16: Причем тут эмоции – это факты.
17: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
16: Да, пилоты вслепую сажают борта.
17: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
16: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
17: Бинго! И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
16: сам факт.
17: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
16: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
17: И ты начинаешь нервничать.
16: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
17: Логично.
16: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
17: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
16: Да ладно?
17: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
16: Истощать противника?
17: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
16: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
17: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
16: Но они стоят там и ждут удара.
17: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
16: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
17: Ну, давай.
16: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
17: Ну.
16: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
17: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
16: Да неужели?
17: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
16: С огромным дисконтом.
17: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
16: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
17: Ну, наличку можно...
16: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
17: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
16: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
17: Что, заборы с двух сторон?
16: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
17: Транзит умер, да.
16: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
17: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
16: Идеальный? Да ты издеваешься?
17: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
16: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
17: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
16: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
17: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
16: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
17: Какой?
16: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
17: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
21: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
20: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
22: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
20: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
10: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
20: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
22: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
20: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал
1: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
2: Воду пьют. Сено все.
3: А где котики?
2: Девочки, сладкие, что вы? Девочки.
20: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
23: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
20: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
23: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
20: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
24: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
25: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
24: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
26: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
20: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
27: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
28: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
27: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
28: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
27: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
29: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
27: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
30: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
27: В
0: регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
4: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
0: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
7: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
11: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
9: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
31: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
2: концы с концами еле сходятся.
3: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
16: Сиаха.
1: Синий.
16: Нила.
1: Коричневый.
16: Бура.
1: Зеленый.
16: Сабз.
1: Оранжевый.
16: Наранджи.
1: Фиолетовый.
16: Джамуни.
1: Красный.
16: Сурх.
1: Белый.
16: Сафед.
1: Желтый.
16: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
17: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
19: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
20: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
19: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
21: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
19: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
21: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
19: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства.
0: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
7: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится

0: отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
1: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
4: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
6: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
5: Именно картофель

0: картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
7: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
9: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
8: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
10: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
8: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
11: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
8: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
10: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
8: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
5: 20.
12: Бис.
5: 30.
12: Тис.
5: 40.
12: Чалис.
5: 50.
12: Пачас.
5: 60.
12: Сат.
5: 70.
12: Саттар.
5: 80.
12: Асси.
5: 90.
12: Навве.
5: 100.
12: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
15: Да, тон изменился просто радикально.
14: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
15: Угу.
14: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 2022-2023 годах.
15: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
14: Да, это разрушает образ силы.
15: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
14: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
15: Звучит жутко, да.
14: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
15: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
14: Ну да, историческая память.
15: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
14: Социальный контракт трещит по швам.
15: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
14: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
15: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
14: Силовой блок.
15: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
14: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
15: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
14: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
15: Абсолютно шикарная аналогия.
14: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
15: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
14: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
15: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
14: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
15: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
14: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
15: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
14: А в чем еще?
15: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
14: Ну да, один сдавок и все.
15: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
14: Вот давай перейдем к этому.
15: Угу.
14: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
15: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
14: Давай по порядку. Первый технологический, так?
15: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
14: Что?
15: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
14: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
15: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
14: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
15: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
14: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
15: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
14: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
15: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
14: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
15: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
14: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
15: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
14: Бригады территориальной обороны.
15: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
14: И у них есть мотивация, это их дом.
15: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
14: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
15: Абсолютно.
14: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
15: О, да.
14: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
15: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
14: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
15: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
14: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
15: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
14: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
15: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
14: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
15: Западный фактор здесь фундаментален.
14: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
15: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
14: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
15: Давай.
14: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире — это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
15: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
14: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
15: Какая же?
14: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
15: Ух, это серьезная тема.
14: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
16: Это уравнение с кучей неизвестных.
14: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
16: Однозначно.
14: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
16: Пока.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
17: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
13: Важный сигнал.
18: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
2: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
18: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
19: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
18: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
19: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
18: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
20: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
18: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
21: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
23: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
22: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
23: И какую реальную роль она играет в экономике.
22: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
23: Или же это неподъемные гири, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
22: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
23: Угу.
22: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
23: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
22: Бетонная плита.
23: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
22: Колоссально, это очень субъективно.
23: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
22: Растворяются.
23: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
22: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
23: То есть?
22: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
23: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
22: Невидимого.
23: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
22: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
23: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
22: Угу.
23: И думает, ну, 13% — это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
22: Чего именно?
23: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
22: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
23: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
22: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
23: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
22: начались бы протесты.
23: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
22: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
23: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
22: Так, и что с ним не так?
23: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
22: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
23: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
22: Слушаю.
23: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
22: Ну, это налог на потребление.
23: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
22: Угу.
23: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
22: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
23: Каким образом?
22: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
23: Бесплатно? Вы серьезно?
22: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
23: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы,
22: вы берете очень узкую прослойку людей?
23: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
22: Да, ушла.
23: Которую вы просто отказались идти из эталончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
22: Почему сломан?
23: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
22: Но государство – это не просто поставщик услуг.
23: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
22: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
23: Я описываю реальность большинства работающих людей.
22: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
23: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
22: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
23: Давайте посмотрим.
22: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
23: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
22: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
23: Там есть программы поддержки.
22: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
23: Это крайности американской системы.
22: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
23: Да, что с ним?
22: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
23: Он существует на конкурентном рынке?
22: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
23: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
22: Далеко не всегда они работают эффективнее.
23: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
22: Напомните.
23: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
22: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
23: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
22: И он несет за это ответственность?
23: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества, по этой региональной трассе он, возможно, никогда и не поедет.
22: Но это утрирование.
23: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
22: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
23: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
22: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
23: Яма – это самый наглядный пример.
22: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
23: Частные университеты, гранты.
22: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
23: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
22: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
23: Вы недооцениваете венчурный капитал.
22: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
23: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
22: Так.
23: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
22: Ух, Маск — это отдельная история.
23: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
22: Да, но...
23: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
22: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
23: А разве это не так?
22: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
23: Они сильно оптимизировали технологии.
22: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
23: Хорошо, исторически – да.
22: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
23: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
22: Да, мы на Земле.
23: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
22: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
23: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
22: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
23: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
22: Чтобы получить больше прибыли.
23: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
22: Это незаконно.
23: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
22: удушье.
23: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
0: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
22: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
0: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
22: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
17: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции Парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
1: Важный сигнал.
3: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
4: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
3: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
24: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чода.
10: 15.
11: Пандра.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
5: Сатрага.
10: 18.
5: Атара.
10: 19.
5: Униз.
10: 20.
5: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
18: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
11: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
18: Об этом свидетельствует

0: продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
1: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
2: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
1: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
0: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
1: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался.

0: кончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
3: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. Ведь когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал.
0: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
4: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
0: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
5: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
6: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
7: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
8: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
0: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
8: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
10: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
11: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
13: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
12: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
13: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
12: Ого.
13: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
12: Угу.
13: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
12: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
13: Да, динамика тут самая важная.
12: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
13: Буквально вчера, да?
12: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
13: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
12: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
13: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
12: И довольно дорогой проект, надо сказать.
13: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
12: То есть страх перед будущим.
13: Конечно.
12: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
13: Да, сразу после института.
12: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
13: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
12: Те самые дети демографической ямы.
13: Точно.
12: Которых изначально родилось очень мало.
13: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
12: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
13: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
12: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
13: Достаточно просто отъехать от столицы.
12: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
13: Угу. Классы просто не добирают учеников.
12: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
13: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
12: Ну да, людей меньше становится.
13: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
12: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
13: Так.
12: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
13: Это классический эффект демографических ножниц.
12: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
13: Почти каждый шестой житель.
12: Да.
13: Да.
12: Почти каждый шестой.
13: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
12: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
13: Ничего себе.
12: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
13: То есть стариков больше, чем детей?
12: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
13: Угу.
12: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
13: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
12: Какая?
13: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
12: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
13: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
12: Почти 3/4.
13: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
12: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
13: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
12: Поликлиники, больницы.
13: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
12: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
13: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
12: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
13: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
12: Вот я о том же.
13: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
12: Столица действует как такой гигантский пылесос.
13: Да, да.
12: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
13: Так.
12: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
13: Кошмар.
12: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
13: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
12: Угу.
13: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
12: Спираль сужается.
13: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
12: Ну да, это точная наука.
13: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
12: Математика здесь абсолютно безжалостна.
13: Абсолютно.
12: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
13: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
12: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
13: То есть каждый пятый человек?
12: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
13: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
12: Соотношение работающих и иждивенцев.
13: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
12: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
13: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
12: Меньше 4 миллионов.
13: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
12: Ничего себе.
13: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
12: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
13: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
12: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
13: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
12: Или пробить товар на кассе.
13: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
12: Угу, это правда.
13: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
12: То есть это не накопительный счет?
13: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
12: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
13: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
12: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
13: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
12: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
13: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
12: То есть номинально платить те же суммы.
13: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
12: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
13: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
12: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
13: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
12: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
13: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
12: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
13: Деньгами залить?
12: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
13: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
12: В смысле?
13: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
12: Ни профессионального оборудования для работы.
13: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
12: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
13: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
12: То есть это работает как антиреклама.
13: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
12: Угу.
13: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
12: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
13: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
12: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
13: А купить на нее в магазине можно меньше.
12: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
13: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
12: А, точно.
13: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
12: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
13: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
12: Возможность зарабатывать.
13: Да.
12: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
13: Угу.
12: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
13: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
12: Это пугает людей?
13: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
12: Да, согласна.
13: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
12: Они реагируют на стимулы.
13: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
12: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
13: К сожалению.
12: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
13: Да, математика против них.
12: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
13: Угу.
12: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
13: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
12: Какой?
13: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
14: Да уж.
13: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
12: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
13: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
12: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
16: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
15: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
17: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
15: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
18: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
15: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
9: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
15: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
19: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
15: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
22: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
21: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
23: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
21: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
21: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
29: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
30: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
29: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусских, стата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
0: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
29: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
2: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
29: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
7: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
8: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
0: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшевский.
1: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
9: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
9: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
10: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
12: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
11: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
13: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
11: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Куфман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
15: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
30: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
4: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
5: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
5: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
4: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
29: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и сдать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
16: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
11: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
16: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
11: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали,

0: попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России беларусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
6: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
5: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
7: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
8: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
9: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного

0: дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
1: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
2: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
3: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
4: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
5: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
8: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
10: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
9: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленное согласование и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
11: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
9: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
12: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
9: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
13: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
14: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
4: Но, слушай, политика есть политика.
14: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
15: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
14: Ну, давай.
15: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
14: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
16: Метеозонды, да-да.
14: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же... Это намеренная наглая подмена понятий.
16: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
14: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
15: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
14: Гениальный.
15: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
14: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
15: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
14: Пиради чего?
15: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
14: То есть они вычисляют их позиции?
15: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
14: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
15: С военной точки зрения, да.
14: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
15: Естественно. Они видят все.
14: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
15: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
14: Платить страной,
15: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, но классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
14: Но это же...
15: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики удержания власти это работает. Режим-то устоял.
14: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
15: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
14: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
15: Военным хабом.
14: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
15: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
14: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
15: Это инструмент.
14: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
15: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
14: Причем тут эмоции – это факты.
15: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
14: Да, пилоты вслепую сажают борта.
15: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
14: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
15: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
14: Но сам факт.
15: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
14: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
15: И ты начинаешь нервничать.
14: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
15: Логично.
14: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
15: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
14: Да ладно?
15: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
14: Истощать противника?
15: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
14: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
15: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
14: Но они стоят там и ждут удара.
15: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Беларуси противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
14: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
15: Ну, давай.
14: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
15: Ну.
14: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
15: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
14: Да неужели?
15: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
14: С огромным дисконтом.
15: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
14: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
15: Ну, наличку можно...
14: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
15: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
14: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
15: Что заборы с двух сторон?
14: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
15: Транзит умер, да.
14: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
15: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
14: Идеальный? Да ты издеваешься?
15: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
14: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
15: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
14: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
15: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
14: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
15: Какой?
14: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
4: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Про
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
20: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
19: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
21: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
19: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
8: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
19: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
21: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
19: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
19: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
0: Воду пью. Сено все.
1: А где почки?
0: Девочки, сладкие, что вы? Девочки.
19: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
22: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
19: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
22: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
19: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
23: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
24: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
25: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
26: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
19: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
27: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
28: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
27: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
28: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
27: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
29: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
27: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
30: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
27: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
2: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
27: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий.
5: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
9: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
7: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
10: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
11: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
12: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
13: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
15: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
7: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
16: Концы с концами еле сходятся.
31: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
32: У меня еще есть правнук.
0: которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я что могу, я стараюсь.
1: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
4: Сиаха.
18: Синий.
4: Нила.
18: Коричневый.
4: Бура.
18: Зеленый.
4: Сабз.
18: Оранжевый.
4: Наранджи.
18: Фиолетовый.
4: Джамуни.
18: Красный.
4: Сурх.
18: Белый.
4: Сафед.
18: Желтый.
4: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
8: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
6: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
14: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
17: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
14: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
19: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
14: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
19: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
14: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
21: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
20: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
2: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
20: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
5: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
20: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
2: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35.

0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
2: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
4: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
3: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Действительно, вот если мы сравним разные виды там товаров и услуг, то, например, в целом